0: Бесплатно, 100% качественно.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа. Трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
0: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается.

0: Когда мы немного стали ближе к выходным дням, да, 14 мая, четверг, друзья. И прямо сейчас расскажу, на какие же события богат сегодняшний день.
1: Агачайын, дагы бир нерсени баса белгилеп койсо, болчу да экен, бүгүн кандай күн дегенде, бүгүн негедир эрте тургандар, анан эрте тургандардын арасынан эки өзгө жазгандар, эки өзү менен очурашкандар көп.
0: Да, пишут, доброе утро, Авторадио. Ну, утро доброе, спасибо, что вы с нами.
1: Кутман таң дейт, кутман таң Кыргызстан деген екен, тонуға эфирға алығандар бар кен, жұмышқа баратқандарға игілік қалығандар бар кен, айтор, біз де сіздерге бардық жақсылықтарды қалайлы дағы. Анан бүгін 14 май календарда, майрамдық календарда нелер бар кен дейт тұрған болсаңыз.
0: Скажи, пожалуйста, твоя любимая порода собаки?
1: О, мен ит мышыққа жоқпын ғой.
0: А, я забыла, да.
1: Шығылып, айдыла жүргенде ақ түш, анан айябай бір оқмыш ит болса, ошо лайка болчу ғой. Породасын білбейді кеп алардыңчы.
0: Ну, оказывается, сегодня мир отмечает Международный день чихуахуа. Да, тех самых миленьких животных, которые больше, наверное, как аксессуар, да, подойдут, нежели как охранники твоего дома. Тех самых, да, маленьких собак с, ну, мне кажется, с огромной харизмой и взглядом, будто они знают о вас чуточку больше, чем нужно. Несмотря на миниатюрный размер, кстати, они очень даже смелые. И смелость у них как у прям настоящего льва, так что тоже имейте в виду.
1: Джохана басна и цены, на кишники нерсен, на басна, кишники волшкирек, ты траву?
0: Ну, они дороговатые, да.
1: Дурой базар гал три талганчы. Анан бул иттин породасы эмне десе, сен айткандай чихуахуа деп тур да. Канча сом турат десе, 5000 доллар десе, тиги нихуахуа деген турбайбы?
0: Ошондой реакцияларды алып келет анда.
1: Анан дагы бир билбейм, жаштар арасында ушул нерсе популярдуубу же негизи эле акыркы кезде көп адамдар ушул кесипти аркалайбы? Бүгүн жанагы фрилансер деп коет го. Булар ушундай эркин адамдар болуп калат, өтө-өтө эркиндик жакшы көргөндөр болуп калабы?
0: Кстати, они могут работать даже с любой точки земли. Это очень удобно. И некоторые фрилансеры зарабатывают даже больше, чем мы с тобой.
1: 21 жылдан бери ушул майрам белгиленеткен. Эгерде ушул кесипти аркалаган биздин угармандар бар болсо, анда майрам менен куттуктайбыз.
0: Еще в этот день, в 1993 году, была принята декларация о создании экономического союза СНГ. Вот такой вот очень даже важная дата, да, можно сказать. Это стало вот важным шагом для сотрудничества стран, содружества в сфере экономики, торговли, конечно же, и развития общих связей. Так что тоже имейте в виду.
1: Мындан 176 жыл мурун, дал ушул 14 майда, биринчи жолу, жана идиш жуй турган машина бар го. Ошол патенттелип, мыйзамдашып, адамдардын жашоосуна 1850 жылы кирген экен.
0: Айрыкча кыз келиндерге жардам бере турган, энелерибизге жардам бере турган техника деп айтсак дагы жаңылышпайм, э?
1: Ооба. Бирок деги мындай, кыргыздарга ушул болбойбу дейм да?
0: Почему?
1: Кыргыздар деген куда тоскондо мисалы 50 киши келет экен да, а 50 кишинин идиши батпайт экен буга?
0: Нет, ну ты часть можешь положить в машинку, а часть помыть вместе с другими келинками.
1: Жок, ошо идиш жуушуп алат ко муну?
0: Ну, никто еще не изобрел именно для кыргызов посудомоечную машину, пойми.
1: Бүтүндөй бир комната сыяктуу, бөлмө сыяктуу болуш керек.
0: Ну, конечно, да. Ну, ты же не только после гостей моешь посуду, да, у нас. Ты же и во время того, как встречаешь, моешь посуду. И из-за этого в любом случае ты должен будешь вручную это все мыть. Но когда ты не встречаешь гостей, это очень даже нужная вещь. Кстати, экономит воду, экономит и время, и посуда намного чище.
1: Мына ушундай, эгерде сиздин ашканаңызда сиздин жардамчыңыз болгон болсо, мына ушундай, анда бүгүн өзгөчө бир мамиле кылып коюңуз. Билбейм, арчып коесузбу, жууп коесузбу өзүн, же майлап сүттөп коесузбу, иши кылып бүгүн
0: тузун салып коюш керек болсо, туз салып,
1: туз бар айткандай,
0: тузун алмаштырып коюңуз.
1: Жанагы дагы бирдекеси бар го, эмнеси бар эле? Идиш жууй турган
0: таблетки туда кладут.
1: И таблеткалар бар, э? Окуй, анда өзүндө түйшүгү толтурам.
0: Вот такие вот у нас новости, друзья. Мы продолжаем. В Кыргызстане уже 7:27. Делаем радиоприемники погромче. Это утренний лайф.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Вокруг Бишкека за 3 года построят полноценную кольцевую автодорогу. Об этом сообщил замглавы госпредприятия «Кыргыздортранспроект» Кованчбек Урмонов. Трасса будет состоять из 3 частей. Северная объездная, восточная объездная и южная объездная. Северную объездную дорогу сдадут в эксплуатацию к концу 2026 года. В Кыргызстане предлагают временно снизить налоговую нагрузку на горючие смазочные материалы. Минэкономики вынесло на обсуждение проект постановления. Согласно документу, с 15 мая по 30 сентября предлагается снизить ставку НДС на бензин АИ-92 до 8%. Для дизельного топлива установить нулевую ставку НДС. Также хотят временно снизить акциз на бензин АИ-92 с 5000 до 3000 сомов за тонну, а акциз на дизтопливо полностью обнулить на 4 месяца. Кроме того, проект предполагает временно приостановить действие ограничений на ввоз некоторых видов нефти и нефтепродуктов автотранспортом в Кыргызстан. В документе указано, что цель инициативы – это сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке и снизить нагрузку на потребителей и экономику в целом. Участие в социальном контракте осуществляется только на добровольной основе. Об этом напоминает Минтруда. В случае выявления фактов давления, принуждения или иных нарушений при оформлении граждане могут обратиться в ведомство. Социальный проект – это соглашение между малообеспеченной семьей и территориальным подразделением министерства. В рамках проекта государство выделяет 150 тысяч сомов на развитие бизнеса. С 2022 года одобрено более 48 тысяч заявок, создано свыше 57 тысяч рабочих мест, а условия жизни улучшили более 228 тысяч человек. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. К этому часу все. С вами была Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама.
2: Жарнама.
3: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлдер күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірі балу мұғалімдер. Саат 8-ден 18.00 көчейін. IT Nest. Ыңғайлы дәректі таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Елебаев.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргыз гидромет сообщает, что сегодня, 14 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 22 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области днем плюс 16. В Нарыне также солнечно и днем потеплеет до 18 градусов. В столице сегодня без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 22 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А+» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0-555-117-337.
4: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0-557-900-600.
5: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
7: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.
8: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0-550-08-88-81.
9: Ищите краску, которая не подведет? Декорадея знает решение. Интерьерная краска «Ольста» моется до 10 тысяч раз и сохраняет цвет. Бонусом вы получаете бесплатные пробники, чтобы выбрать свой идеальный оттенок. Наши адреса – Бишкек, Аюгранд А128 и Токтоналиева 104/8. Ош в ТЦ «Таатан». Телефон 0-705-98-88-87.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: бросив обиды, примерила счастье. Мне вдруг внезапно оно подошло.
1: Все прошло для того, это и прошло.
0: Счастье мне вдруг внезапно оно подошло.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Вокруг Бишкека за 3 года построят полноценную кольцевую автодорогу. Об этом сообщил замглавы госпредприятия «Кыргыздортранспроекту» Кованчбек Урмонов. Трасса будет состоять из 3 частей. Северная объездная, восточная объездная и южная объездная. Северную объездную дорогу сдадут в эксплуатацию к концу 2026 года. В Кыргызстане предлагают временно снизить налоговую нагрузку на горючие смазочные материалы. Минэкономики вынесло на обсуждение проект постановления. Согласно документу, с 15 мая по 30 сентября предлагается снизить ставку НДС на бензин АИ-92 до 8%. Для дизельного топлива установить нулевую ставку НДС. Также хотят временно снизить акциз на бензин АИ-92 с 5000 до 3000 сомов за тонну, а акциз на дизтопливо полностью обнулить на 4 месяца. Кроме того, проект предполагает временно приостановить действие ограничений на ввоз некоторых видов нефти и нефтепродуктов автотранспортом в Кыргызстан. В документе указано, что цель инициативы – это сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке и снизить нагрузку на потребителей и экономику в целом. Участие в социальном контракте осуществляется только на добровольной основе. Об этом напоминает Минтруда. В случае выявления фактов давления, принуждения или иных нарушений при оформлении граждане могут обратиться в ведомство. Социальный проект – это соглашение между малообеспеченной семьей и территориальным подразделением министерства. В рамках проекта государство выделяет 150 тысяч сомов на развитие бизнеса. С 2022 года одобрено более 48 тысяч заявок, создано свыше 57 тысяч рабочих мест, а условия жизни улучшили более 228 тысяч человек. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. К этому часу все. С вами была Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама.
2: Ратинов клиникасы Каварлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555-117-337. Ишмердүүлүк лицензияланган. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-нчи, 7-нчи, 8-нчи жана 9-нчу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-9150-02. Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошок KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашыл, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдун ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошок Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.
0: Почему родители выбирают Сапа?
2: Жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.
0: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
3: Деятельность лицензирована. Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
4: Мечтать о жизни в Европе больше не нужно. Европа уже здесь. Жилой комплекс премиум-класса Европа от компании Авангард Стиль предлагает вам европейские стандарты жизни. 7 современных блоков с панорамными видами, 4 детские площадки и двухуровневый паркинг на 400 мест. Живите, как в Европе, не покидая родного города. Телефон 997 007 007.
5: Деятельность лицензирована.
6: Как доставить груз на строительную площадку?
7: Тебе поможет Чагылган.
8: Отгрузить урожай?
7: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
9: Только

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: Нейрофакты.
1: Самое время, да, друзья, с вами поиграть. А у нас уже вот в руках, да, есть прекрасный сертификат в СПА-центр AsylMed. Это прекрасное место, центр красоты и оздоровления для женщин. И у них есть фитобочка, которая помогает похудеть и расслабить организм. Есть кавитация. Всего за один час помогает скорректировать фигуру, да, массаж лица натуральным способом омолаживает и освежает кожу. Кстати, и самое приятное, у них каждая женщина, которая худеет в центре, получает возможность выиграть путевку в Турцию, в Дубай или во Вьетнам. Они находятся по адресу Шакирова, 35А.
2: Малышка, бирок мне неки койон атканга. Мүмкүнчүлүгү экен, туурабы? Сертификат бизден утасыз, ал жакка барасыздагы тур утуп аласыз. Айтор, бардык ийгиликтерди каалайлы дагы. Ойдун шарт жөп-жөнөкөй экен, эсиңиздерге салалы. Эки факт айтылат, бирөөсү туура, бирөөсү ойдон чыгарылган болот. А сиз болсо ошонун кайсынысы туура, кайсынысы жалган экенин аныктап туруп эле бизге WhatsApp'ка жазып коюшуңуз керек. Номер 708-90-10-70.
1: Давай сегодня первому, кто даст верный ответ, подарим сертификат.
2: Макул. Хорошо? Биринчи болгонго, э? Өзүмдө жарышта биринчи деген нерсе жакшы го.
1: Ооба, да.
2: Бирок мектепте журналда биринчи болгон жаман да.
1: Я вспомнила, у моей одноклассницы была фамилия Абабакирова.
2: Ам биринчи турчу эле?
1: Конечно, всегда.
2: Бирок кээ бир мугалимдер барлыгы бүгүн журналдын аягынан баштайбыз дегендер чыкчу эле го.
1: Такое, да, бывает. Но сегодня поговорим не про школу, не про журнал, а про массаж, друзья.
2: Кана? Кеттик. Баштай берели?
1: Баштай берели.
2: И намон баштайсын.
0: Факт номер один.
1: Тайский массаж придумали вовсе не в Таиланде, а в Китае.
0: Факт номер два.
1: Антицеллюлитный массаж улучшает кровообращение, тонус кожи в зонах, где появляется целлюлит. Друзья, 0708-90-10-78. Пишите свои варианты ответов, где реально существующий факт, а где выдумки искусственного интеллекта. За первый, кто даст верный ответ, мы подарим сертификат в СПА-центр AsylMed.
2: Алдыда жыйынтык чыгарабыз, жоопторду узата бериңиздер. Бир музыкалык чырмадан кийин баса автомонитордон жолугушабыз. Биз менен болуңуздар.

0: Автомонитор.
1: 8:45 мүнөт. Адаттагыдай Борбороздун көчөлөрүнө башпагалы. Азыркы учурда Борбороздун кайсыл жагында, кайсыл аймагында тыгында турбаңыз. Эмне дейбиз? Айла жок эми, чыдаш керек. Мындан дагы өтүш керек. Барыңыздарга салам айталы жана бизге жеткен маалымат боюнча буга чейин түз эфирде Орманыбыздагы жер салды магистраль көчөсүндө тыгын болуп аткан экен. Ошондой эле көрүнүш Шабдан Батыр көчөсү менен Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилиш аймагында бар экен жана Бөкөнбаев көчөсү менен Жаш Гвардия бульвары көчөсүнүн аймагында тыгын болуп аткан экен. Мына ушул угармандар айткан, биз айткан аймактардан кимде ким жумушка бара турган болсо же дагы бара турган жер болсо айланып өткөнгө аракет кылыңыздар.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 14 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 22 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 27 градусов. В Исыкульской области днем плюс 16. В Нарыне также солнечно и днем потеплит до 18 градусов. В столице сегодня без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 22 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барсо.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
4: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Медерова-Элибаева.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
6: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
7: Деятельность лицензирована.
8: И вот так почти каждую ночь. Заснуть для меня целая проблема.
9: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
10: Деятельность лицензирована.

0: Бойжетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
5: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм, твое здоровье.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Время автоистории. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.
1: Айындар мырзалар, таңғы лайфтың үшінші сағатына қош келдіңіздер. Оқияларды айтышалы, біз сізге білек берелі, сізден қызықты оқия, бізден білек. Мына ұшыл сұнышқа кім мақұл десе, анда біздің WhatsApp номерді жазып алып, оқияңызды ұзата беріңіз.
2: 0708-90-10-78, это наш WhatsApp номер. Друзья, всем еще раз доброе утро. Если уже едете по делам, да, пусть дорога будет такой вот легкое настроение, только набирает скорость. А тем, кто работает, ну, с самого прям раннего утра, как мы со скатом, то отдельный респект и музыкальный заряд вам. А мы, в свою очередь, одного из слушателей в скором времени обрадуем двумя билетами в Кыргызский драмтеатр.
1: О, достойно Токтобол Табдумонов атындағы Кыргыз академиялық драма театрында ардайым жаңы спектакльдер, заманбап жаңа актуалдығы темалар көтерілген шығармалар қойылып келеді. Театр бұл жаңғана есол емес, бұл ой жүгірті сезім жаңа чынығы искусство. Андықтан театрға барып, маданиятты таңдаңыз, толық мағлымат жаңа репертуарларды Кыргыз драмдың расми инстаграм баракчасынан алсаңыз болот.
2: Чындығында я мындай маданият жанындағы өнүксөк, көсөк та кыйла жакшы болмок, э?
1: Негизи дайыма ошол нерсе мындай канчалык билем деген күндө да, канчалык бар деген күндө дагы баарыбыз аздык кылабы дейм да.
2: Неге?
1: Билбейм баягы. Анча-мынча эрежелерди айтып атып дагы ушуну бузбаш керек деп атып дагы өзүң бузуп аласың го. Мисалы үчүн кече Орбанов жазды го, мен деген рульда баратып телефонго чукулагандарга штраф салмакмын деп туруп кайра өзү эстеп кетти окшойт да. Мен силерге ушуну жазып атып, мен өзүм мындай эреже буздум деген өкүнүчүн билдирди го. Ошол сыяктуу мындай жашоодо канчалык мындай эрежелерди улам сактайм деген сайын улам бузула береби дейм да.
2: Это значит, что каждый человек должен начинать с себя, да, и далее уже учить всех остальных.
1: Башкаларын да, э? А сошон да ар бирибиз өзүбүздөн баштасыз керек, э?
2: Кеттик
1: анда, эмне кылалы, Диана, экөөбүз. Экөөбүз да театрга баралы анда.
2: Я, кстати, давно не была, да, я была бы не против сходить.
1: Был,
2: но, к сожалению, мне никто не дает, не дарит два билета в Кыргыздрамтеатр. Придется, наверное, за свои денежки покупать. Но у вас, уважаемые слушатели, есть прекрасная возможность отправить свою уникальную историю. Да, тема нашего сегодняшнего эфира звучит таким образом. Сегодня со Скатом решили поговорить про тонировку. Как вы смотрите в целом на тонировку? Плюсы, минусы? Есть ли у вас тонировка или какая-то интересная история у вас есть связанная с этой темой, пишите, отправляйте сообщение. А за самую интересную историю мы, конечно же, подарим два билета в Кыргыз драмтеатр.
1: Канча жылдан бери машинада эми бирок мен ушул тонировка деген нерсеге мен маани бербейт экенмин да. Мисалы үчүн буга чейин азыркы машинанын арткы айнектери бардыгы тонировка, анан буга чейинкиси такыр бир дагы айнегинин тонировка жок болчу да. Анан досколдорум айтыпчу, аквариумдай кылбай чаптап албайсыңбы депчи. Анан барбы жокпу, мага мындай айырмасы жок болчу да.
2: Бирок мындай тонировка жок болгон кезде арткы жагында унанын мындай күн ысык кезде кыйыныраак болуп калат го деп ойлойм.
1: Демек күндөн сактануу үчүн тонировка сөзсүз болуш керек деп ойлойсуң?
2: Да. Это лично мое мнение, да. Возможно, у других, возможно, у слушателя будут свои другие истории, да, и, возможно, будет интереснее, чем твоя история. Скажи, у тебя нету истории никакой, связанной с тонировкой.
1: Мен тонировка, что мен в тонировкам майдан, что мене машинамда аквариум деп досболдарым айткан эсимде, анан башка деле андай орчундуу деле нерсе жок экен, да.
2: Я вспомнила, когда ехала в машине, решила всех своих учениц довести до дома. В то время я еще работала в школе, да, и сзади у меня сколько, наверное, где-то 5 девочек у меня было, ну и спереди, да, двое, помимо меня, но все они жили...
1: В черте, блин, тогда пол, 7000 олды, да, машина минивен билет же,
2: седан, обычный седан, моя самая первая машина, и там нигде не было тонировки, и через минут 5, наверное, после того, как я тронулась, меня останавливают инспекторы. Вот, и они посмеялись, сказали, хотя бы вам вот тонировка нужна была бы, а то у вас вот как вот тебе сказали, как в аквариуме все видно, и поставили, конечно же, выписали штраф, вот. И, дорогие радиослушатели, вот, не нарушайте правила дорожного движения, потому что седан, оказывается, не вмещается, ну, если так, да, логично подумать, более, там сколько, сзади 3, 4, 5, более 5 человек.
1: Эзошо, что бешлиги сиге септелген машина болабыз. Достор, келиңиздер, тонировка тууралуу сиздин ой-пикириңизди угалы. Кызыктуу окуялар болсо, аны айтыңыз. WhatsApp номер 0708-910-78. Аудио билдирүүлөрдү кабыл алабыз. Узактыгын 20-30 секундтан ашырбаганга аракет кылыңыздар. Ал эми кызыктуу окуянын авторуна таатын соңунда белек беребиз.
2: Да, обязательно. Пишите.
0: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0708-90-107-8. Автоистории.

0: Сенсиз жаным деп аталса оңдор десе Темирлан Масалбековтун аткаруусунда. А бизде болсо окуяларыбыз бар, тема болсо тонировка тууралуу сүйлөшүп атабыз. Тонировка болуш керекпи, болбош керекпи? Тонировка менен байланыштуу кандай кызыктуу окуяларыңыз бар?
1: Все верно. Как вы смотрите в целом на то, когда водители тонируют полностью, да, свой автомобиль? И мы вот получили прекрасное голосовое сообщение. Давайте послушаем.
2: Ассаламу алейкум, авто радио. Кандайсың, жакшыбы? О, менде бир окуя бар, штраф тонировка боюнча. Бир жолу мен ак жүгүл айдап жүрүп көлгө барам деп, анан көлдүн светиндей болгон бир тонировка көрүп калгам да. Анан кийин ошондой кылып кылгым келип, жаңы тонировканы сыйрыктып, анан ошо жакшылык кылып, анан тонировка кылгам да. Бир аябай сонун көрүнгөн.
1: Ну ты представляешь, да, вот винтажная машина Жигули, и там вот тонировка такого цвета, как наше прекрасное озеро. Мне кажется, очень необычно выглядит.
0: Чо, анан дагы агачейинки жаңы тонировкасына ошол замат сыйып салганын карасаң.
1: Ну, правильно, вот мне нравятся такие люди, когда делают именно то, что хотят, да, и нет никакой преграды. А вот мне интересно, оказывается, есть тонировки и другого цвета, да, помимо черного.
0: Огарманыздын айтуусу боюнча көпкөң изумруд түрүндөгүлөр бар. Дагы кандайлар? Бизде Кыргызстанда ушул эки түрлү окшойт анда, э?
1: Представляешь, розового цвета тонировка.
0: Жо, андай болсо айымдар далай чаптамакпыш керек. Өзү тонировка боюнча көп ызычуулар, көп окуялар интернетте көрүп калабыз. Мындай БМВ-дагандарда бир башкача бир оору сыяктуу болот, э? Түрү менен маңдайына чейин чаптап алып, күзгүлөрүнө чейин чаптап алып эле байкуштар айып пулга жыгыла берет го.
1: Нет, ну сейчас у нас есть закон, да, насколько мне известно, можно будет оплатить. И приклеить тонировку.
0: Алдыңкы айнектерди тонировкага уруксат берилген, бирок маңдайды тонировкалаганга эч ким эч качан эч кандай акча үчүн уруксат бербейт болуш керек дейм да.
1: Ты знаешь, когда удобно, когда ты не расчесанный вышел, без макияжа вышел, в домашней одежде, да, можно будет не стесняешь сесть в свою машину, потому что ты будешь на 100% уверен, что никто тебя не увидит. И в таких случаях, мне кажется, тонировка это самое то.
0: Айымдар үчүн дагы бир жагдайда тонировка чоң жардам келип туруш керек, бул унада тамактанганда да. Эч ким көрбөйт да.
1: Да, кстати.
0: Каалагандай тамак иче бересиң го, каалагандай тиштеп алып, оозуңду толтуруп алып тамак жей берсең болот го, я.
1: А потом еще на химчистку нужно будет после этого сходить.
0: Барыш керек болгон, барыш керек болгон. Достор, WhatsApp номер 708-90-10-78, турайтынбы?
1: Да, все верно, 708-90-10-78, это наш WhatsApp номер, напишите свою уникальную интересную историю насчет тонировки автомобиля, да, а за самую интересную историю в конце этого часа мы подарим 2 билета в Кыргыздрамтеатр. Всем удачи!
0: Сонун чыгарма угабыз, анан кийин кайрадан кезекти сиздердин окуяларга береткенбиз. Узатыңыздар!

истории на Авторадио. WhatsApp номер 0708-90-1078. Пишите, рассказывайте, делитесь. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Вокруг Бишкека за 3 года построят полноценную кольцевую автодорогу. Об этом сообщил замглавы госпредприятия «Кыргыздортранспроект» Кованчбек Урмонов. Трасса будет состоять из 3 частей. Северная объездная, восточная объездная и южная объездная. Северную объездную дорогу сдадут в эксплуатацию к концу 2026 года. В Кыргызстане предлагают временно снизить налоговую нагрузку на горючие смазочные материалы. Минэкономики вынесло на обсуждение проект постановления. Согласно документу, с 15 мая по 30 сентября предлагается снизить ставку НДС на бензин АИ-92 до 8%. Для дизельного топлива установить нулевую ставку НДС. Также хотят временно снизить акциз на бензин АИ-92 с 5000 до 3000 сомов за тонну, а акциз на дизтопливо полностью обнулить на 4 месяца. Кроме того, проект предполагает временно приостановить действие ограничений на ввоз некоторых видов нефти и нефтепродуктов автотранспортом в Кыргызстан. В документе указано, что цель инициативы – это сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке и снизить нагрузку на потребителей и экономику в целом. Участие в социальном контракте осуществляется только на добровольной основе. Об этом напоминает Минтруда. В случае выявления фактов давления, принуждения или иных нарушений при оформлении граждане могут обратиться в ведомство. Социальный проект – это соглашение между малообеспеченной семьей и территориальным подразделением министерства. В рамках проекта государство выделяет 150 тысяч сомов на развитие бизнеса. С 2022 года одобрено более 48 тысяч заявок, создано свыше 57 тысяч рабочих мест, а условия жизни улучшили более 228 тысяч человек. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. К этому часу все. С вами была Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк. Вместо стандартного 1% АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Бесплатно, 100% качественно.
1: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: 9 саат 41 мүнөт. А биз болсо окуялардын кезектеги партиясы менен тааныштырылды деп атабыз. Сиздерди бүгүн биз тонировка тууралуу сүйлөшүп атабыз, достор. Бар окуя?
1: Бар, албетте бар. Пишет: "Доброе утро, Авторадио. Очень рада, что каждый день вы нас будете. И хочу написать вот как сказать, такую проблему, да, наверное, будет правильнее.
2: Проблема аудио-окуява.
1: Ну, я немножко перефразировала, так скажем, слова нашего слушателя. Я не понимаю водителя, который тратит денег на тонировку ради понтов. Будь у меня хоть самый простой Матис или самый крутой Брабус, тонировку клеить не буду. А от жары поможет и кондиционер.
0: Да, ушундай да ойлонгону карманда раз бар экен. Авторадио салам дейт. Тонировка мыйзам менен уруксат берилген жылдары биринчи жолу дейт. Байкем аябай мактанып бизге машинасын тонировка кылып келген. Ага 60 миңдей сом кеткенин WhatsApp'тан жазганда баарыбыз урушканбыз аны дейт. Ошончо акчаны эмнеге кетиресиң ага деп. Анан 2-3 күн өтпөй эле баласы оюнчугу менен баягы тонировкалардын баарын сыйрып салыптыр. Шылдыңдап күлгөнбүз дейт. Азыр жөнөкөй эле тонировка менен жүрөт. Мурдагыдай мактанбай калды байкем дейт.
1: За 65 тысяч сомов ты бы приклеил тонировку или что-нибудь другое себе приобрел бы?
0: Менимче бир жакшы чехол алмакмын го дейм.
1: Ну, кстати, ну, мне кажется, за 65 он столько дорого стоит.
0: Эми жакшы чехолдор, эми ошого чейин дегеним го. Андан көрө тонировкага кеткен ошончо акчаны, андан көрө жакшы чехол алганым жакшы дейм да.
1: То есть ты тоже не видишь, да, толку того, чтобы тонировать машину.
0: Кызыкпайм, такыр кызыкпайм. Бир дагы машина мамда тонировка чаптатам деп аракет кылып көргөн эмесмин да. Алганда жок болсо, жок бойдон жүрө берем, бар болсо бар бой дейм. Азыр бар, азыр жүрөм да.
1: Артынкы терезелерде.
0: Артылары.
1: Еще я видела водителя, которые вместо тонировки на передних сиденьях используют шторки. Но, кстати, это тоже, за это тоже могут оштрафовать.
0: Эман геде чүрп койот, геде көтөрүп койот, э? Менимче тонировка караганда ошол жакшы дейм да.
1: Эмени инспекторлорду көрө калганда чечип койгон го.
0: Тонировканда съемный тонировкалар бар го. Түрү менен бар го ал жактарчы.
1: Окей. Тема нашего сегодняшнего эфира – тонировка, друзья. Видите ли вы смысл в этом? Плюсы и минусы, пожалуйста, напишите. Или вот интересную историю, да? А за самую такую вот уникальную историю мы, конечно же, подарим 2 билета в Кыргыздрамтеатр. Ждем.
3: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0708 90 107 8. Автоистории.

0: Автомонитор.
1: Ертең мен келгенде бираз тыгын азайып калды, бирок ошого карабай, азыркы учурда бизге жеткен маалымат боюнча Үмүтәлиев жана Москва көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен, достор. Жана ошондой эле Чүй проспектиси менен Гоголь көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын экен. Эгер сиз дагы да мына ушул тыгындарды аралап, кайсыл бир жакка бараткан болсоңуз, анда эмне дейбиз? Салам айталы, көздөгөн жериңизге эң башкысы аман эсен жетип алыңыз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 14 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 22 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов. В Высокольской области днем плюс 16. В Нарыне также солнечно и днем потеплеет до 18 градусов. В столице сегодня без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 22 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барсо.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить... С Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
6: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
10: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байкой мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
11: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
12: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
13: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекит кейджи. Жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай кыймыл. Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Вокруг Бишкека за 3 года построят полноценную кольцевую автодорогу. Об этом сообщил замглавы госпредприятия «Кыргыздортранспроект» Куванычбек Урмонов. Трасса будет состоять из 3 частей. Северная объездная, восточная объездная и южная объездная. Северную объездную дорогу сдадут в эксплуатацию к концу 2026 года. В Кыргызстане предлагают временно снизить налоговую нагрузку на горючие смазочные материалы. Минэкономики вынесло на обсуждение проект постановления. Согласно документу, с 15 мая по 30 сентября предлагается снизить ставку НДС на бензин АИ-92 до 8%. Для дизельного топлива установить нулевую ставку НДС. Также хотят временно снизить акциз на бензин АИ-92 с 5000 до 3000 сомов за тонну, а акциз на дизтопливо полностью обнулить на 4 месяца. Кроме того, проект предполагает временно приостановить действие ограничений на ввоз некоторых видов нефти и нефтепродуктов автотранспортом в Кыргызстан. В документе указано, что цель инициативы – это сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке и снизить нагрузку на потребителей и экономику в целом. Участие в социальном контракте осуществляется только на добровольной основе. Об этом напоминает Минтруда. В случае выявления фактов давления, принуждения или иных нарушений при оформлении граждане могут обратиться в ведомство. Социальный проект – это соглашение между малообеспеченной семьей и территориальным подразделением министерства. В рамках проекта государство выделяет 150 тысяч сомов на развитие бизнеса. С 2022 года одобрено более 48 тысяч заявок, создано свыше 57 тысяч рабочих мест, а условия жизни улучшили более 228 тысяч человек. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
2: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету.
3: Реклама. Жарнама.
4: Балаңыздын акыл эсине салым кошуңуз. IT Nest. IT багытындагы заманбап мектептерде балаңызды төмөнкүлөр күтөт. Математика, информатика жана англис тили тереңдетилип окутулат. Робототехника, комус, IT жана шахмат, тэквондо, вокал жана хореография. Күнүнө 4 маал тамактануу. Өзгөчө 3 тилди үйрөө жана тажрыйба алуу мугалимдер. Саат 8:00-ден 18:00 чейин. IT Nest. Ыңгайлуу тарифти тандаңыз. Акунбаев Бакаев, жаңы филиал Медеров Элибаев.
5: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
6: Немис трактору қымбат деп ойлайсызбы? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmlit тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
7: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү. Ооба. Сулуу. Ооба. Бактылуу. Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50%га чейинки арзандатуу. Ивраше. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.
8: Тагдырдын татаал жолунда сыноолор бүтпөйт экен.
9: Айтышат, бул жакта кызыл көйнөк кийген кыз көрүнөт деп. Түнкүсүн жолдо машиналарды токтотот эмиш. Анан ким токтосо же ким жолуп калса
10: эмне болот экен?
8: Кызыл көйнөк кырсыкпы же кылымдык арманбы? 30 апрелден баштап бардык кинотеатрларда
11: Кызыл көйнөк эки. Чындыктын экинчи жүзү. Көкөрүп жибербеңиз.
12: Тото мешке. Ач эшикти.
13: Бишкек, 17 мая. На сцене Джаштык Арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам, Феникс, Царица. Мощный звук, яркое шоу и атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте iticket.kg. Количество мест ограничено. 17 мая. Бишкек. Джаштык Арена. Анна Асти. Не пропусти главное событие этой весны.
14: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана, Хай-Фай, группа ПМ, Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
13: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока-тока. И это только начало. Гольф-клуб.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 14 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 22 градуса. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов. В Высокольской области днем плюс 16. В Нарыне также солнечно и днем потеплеет до 18 градусов. В столице сегодня без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 22 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой,
5: это горячая акция от «Апром-КГ». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром-КГ». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
6: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
7: Мама, это «Эль-Азык»?
6: Да, это «Эль-Азык». Натуральная отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
8: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
6: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
9: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
10: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
11: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: 4.
1: Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0888-900-900.
2: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
3: Бишкек, 28 мая, Джаштык-арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18.00, Джаштык-арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Вокруг Бишкека за 3 года построят полноценную кольцевую автодорогу. Об этом сообщил замглавы госпредприятия «Кыргыздортранспроект» Кованчбек Урмонов. Трасса будет состоять из 3 частей. Северная объездная, восточная объездная и южная объездная. Северную объездную дорогу сдадут в эксплуатацию к концу 2026 года. В Кыргызстане предлагают временно снизить налоговую нагрузку на горючие смазочные материалы. Минэкономики вынесло на обсуждение проект постановления. Согласно документу, с 15 мая по 30 сентября предлагается снизить ставку НДС на бензин АИ-92 до 8%. Для дизельного топлива установить нулевую ставку НДС. Также хотят временно снизить акциз на бензин АИ-92 с 5000 до 3000 сомов за тонну, а акциз на дизтопливо полностью обнулить на 4 месяца. Кроме того, проект предполагает временно приостановить действие ограничений на ввоз некоторых видов нефти и нефтепродуктов автотранспортом в Кыргызстан. В документе указано, что цель инициативы – это сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке и снизить нагрузку на потребителей и экономику в целом. Участие в социальном контракте осуществляется только на добровольной основе. Об этом напоминает Минтруда. В случае выявления фактов давления, принуждения или иных нарушений при оформлении граждане могут обратиться в ведомство. Социальный проект – это соглашение между малообеспеченной семьей и территориальным подразделением министерства. В рамках проекта государство выделяет 150 тысяч сомов на развитие бизнеса. С 2022 года одобрено более 48 тысяч заявок, создано свыше 57 тысяч рабочих мест, а условия жизни улучшили более 228 тысяч человек. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшина-Алиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама.
2: Жарнама.
3: Бар, бар, менин колумда. Калаганымдын барын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
5: Авария болуп туруп. Кап, жаман болгон экен.
6: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы. Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллиондор изи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
7: Аскал, биз жеңебиз.

0: Твой Джетур.
1: Автосалон Джетур. Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
3: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 14 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 22 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области днем плюс 16. В Нарыне также солнечно и днем потеплеет до 18 градусов. В столице сегодня без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 22 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
2: Представь себе будущее, в котором ты наслаждаешься комфортом бесшумного автомобиля и не тратишь деньги на топливо. Это будущее уже здесь. Стильные электромобили от Электроавто KG. Максимум комфорта, минимум расходов. Заряжайся дома и езди без выхлопов. Узнай о специальных условиях и ограниченных предложениях в Электроавто KG. Звони 055-312-38-83.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10. Телефон 0508 999 911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Вокруг Бишкека за 3 года построят полноценную кольцевую автодорогу. Об этом сообщил замглавы госпредприятия «Кыргыздортранспроект» Куванычбек Урмонов. Трасса будет состоять из 3 частей. Северная объездная, восточная объездная и южная объездная. Северную объездную дорогу сдадут в эксплуатацию к концу 2026 года. В Кыргызстане предлагают временно снизить налоговую нагрузку на горючие смазочные материалы. Минэкономики вынесло на обсуждение проект постановления. Согласно документу, с 15 мая по 30 сентября предлагается снизить ставку НДС на бензин АИ-92 до 8%. Для дизельного топлива установить нулевую ставку НДС. Также хотят временно снизить акциз на бензин АИ-92 с 5000 до 3000 сомов за тонну, а акциз на дизтопливо полностью обнулить на 4 месяца. Кроме того, проект предполагает временно приостановить действие ограничений на ввоз некоторых видов нефти и нефтепродуктов автотранспортом в Кыргызстан. В документе указано, что цель инициативы – это сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке и снизить нагрузку на потребителей и экономику в целом. Участие в социальном контракте осуществляется только на добровольной основе. Об этом напоминает Минтруда. В случае выявления фактов давления, принуждения или иных нарушений при оформлении граждане могут обратиться в ведомство. Социальный проект – это соглашение между малообеспеченной семьей и территориальным подразделением министерства. В рамках проекта государство выделяет 150 тысяч сомов на развитие бизнеса. С 2022 года одобрено более 48 тысяч заявок, создано свыше 57 тысяч рабочих мест, а условия жизни улучшили более 228 тысяч человек. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшина-Алиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашыл, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп KJ Instagram баракчасына жазылып, 10 000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.

0: Va fi fruct tropicalık și resintandanız. Abdan da amtu, 100% sapattu. İşenimdü, sapattu boyuq izdep jatasız bı? Dekor ideya, sizge tuğra çeçim sınıştayt. Olsta interiyerdik boyuğu 10,000 jolu juulsa da öymün joğıtpayt. Öz sapatın saqtayt. Mından tışkarı, idealdu tüsüngüzdü tandap alışınız üçün aqısız sınoo ülgülörü berlet. Bizden direktör, Bişkek şaarı, IU Grant A128, Toktan Aliyev köçesi 104/8, Oş şaarı, Taatan Soda Borboru, telefon 0705-98-88-87. Немис трактору қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуде. Фармли тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасыменен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңізін аныңыз. Көбірек ақша тапқан келеби? Анда Жол таксопаркына қошыл. Яндекс такси расми өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу. Жана кулактуу станцияларына 10% жеңилдик. Ак Жол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Бишкек, 17 мая. На сцене Джаштык Арена. Неповторимый. Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам, Феникс, Царица. Мощный звук, яркое шоу и атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте iticket.kg. Количество мест ограничено. 17 мая. Бишкек. Джаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти главное событие этой весны.
2: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исанова.
3: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
4: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
5: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир, ваш стиль, ваш дом. 997-007-007.
6: Деятельность лицензирована.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 14 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 22 градуса. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 27 градусов. В Высокольской области днем плюс 16. В Нарыне также солнечно и днем потеплит до 18 градусов. В столице сегодня без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 22 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+, и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
6: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
7: Кто поможет тебе на топливо не тратиться?
8: Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
9: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
10: Как доставить груз на строительную площадку?
11: Тебе поможет Чагылган.
10: А отгрузить урожай?
11: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
13: Деятельность лицензирована.
14: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Вокруг Бишкека за 3 года построят полноценную кольцевую автодорогу. Об этом сообщил замглавы госпредприятия «Кыргыздортранспроект» Кованчбек Урмонов. Трасса будет состоять из 3 частей. Северная объездная, восточная объездная и южная объездная. Северную объездную дорогу сдадут в эксплуатацию к концу 2026 года. В Кыргызстане предлагают временно снизить налоговую нагрузку на горючие смазочные материалы. Минэкономики вынесло на обсуждение проект постановления. Согласно документу, с 15 мая по 30 сентября предлагается снизить ставку НДС на бензин АИ-92 до 8%. Для дизельного топлива установить нулевую ставку НДС. Также хотят временно снизить акцизы на бензин АИ-92 с 5000 до 3000 сомов за тонну, а акциз на дизтопливо полностью обнулить на 4 месяца. Кроме того, проект предполагает временно приостановить действие ограничений на ввоз некоторых видов нефти и нефтепродуктов автотранспортом в Кыргызстан. В документе указано, что цель инициативы – это сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке и снизить нагрузку на потребителей и экономику в целом. Участие в социальном контракте осуществляется только на добровольной основе. Об этом напоминает Минтруда. В случае выявления фактов давления, принуждения или иных нарушений при оформлении граждане могут обратиться в ведомство. Социальный проект – это соглашение между малообеспеченной семьей и территориальным подразделением министерства. В рамках проекта государство выделяет 150 тысяч сомов на развитие бизнеса. С 2022 года одобрено более 48 тысяч заявок, создано свыше 57 тысяч рабочих мест, а условия жизни улучшили более 228 тысяч человек. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшина-Алиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көрсеткіштер. Математика, информатика және англис тілі тереңдетіліп оқытылады. Робототехника, қомыс, IT және шахмат, тэквондо, вокал және хореография. Күніне 4 мал тамақтану. Өзгеше 3 тілді үйрену және тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге дейін. IT Nest. Ыңғайлы тарифті таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев, жаңа филиал Медеров Елібаев. Аламиден бірден тұрақ жай іздеп жатасыз ба? Тоқтай тұрыңыз. Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап бизнес класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары және балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн беректер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%-тен ашык берек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот чаңсоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн беректер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекиткей же сайтында.
3: Авангард стилден Москва Сити жаңы турак жай комплекси. Бул премиум класстагы люкс батирлер. Экологиялык таза аймакта, шаардын түштүк бөлүгүндө жайгашкан жана 2 гектар жеке сейлбагы менен курчалган. Москва Сити. Сиздин дүйнөңүз, сиздин стилиңиз, сиздин үйүңүз. Баланс үчүн 221-007-009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.
6: Университет. Это серьезно? Мы докажем, что это еще весело и очень интересно. 14 мая Кыргызско-Российский Славянский университет приглашает на ночь в универе. С 18 до 22 часов ты сможешь узнать о поступлении и профессиях будущего, принять участие в мастер-классах, интерактивах, посмотреть концерт и даже выиграть электросамокат. Приходи с друзьями и родителями. Открой свой университет уже сегодня.
5: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
7: Деятельность лицензирована. Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
8: Яка, да. Стильная, да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Yves Rocher Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Yves Rocher. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызский гидромет сообщает, что сегодня, 14 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 22 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области днем плюс 16. В Нарыне также солнечно и днем потеплеет до 18 градусов. В столице сегодня без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 22 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+, и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
4: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
5: Ищите краску, которая не подведет? Декор-идея знает решение. Интерьерная краска «Ольста» моется до 10 тысяч раз и сохраняет цвет. Бонусом вы получаете бесплатные пробники, чтобы выбрать свой идеальный оттенок. Наши адреса – Бишкек, Аю Гранд А128 и Токтоналиева 104/8. Ош в ТЦ «Таатан». Телефон 0705-98-88-87.
6: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
7: Деятельность лицензирована.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
9: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
10: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Крупные гидроэлектростанции страны готовят к зиме. Об этом сообщает Минэнерго. На Ташкумырской ГЭС чинят гидроагрегат под номером 3 и высоковольтные сети, а на Шамалдысайской – трансформатор и выключатель. На Учкурганской станции обновляют сразу два агрегата, что увеличит мощность станции до 216 мегаватт и проводит техобслуживание оборудования. В свою очередь, на Курпсайской ГЭС меняют трансформаторы на более современные и мощные. Все работы направлены на стабильное электроснабжение и надежную работу системы в зимнее время. Часть Бишкека останется без газа на несколько дней. Об этом сообщает Бишкекгаз. По данным службы, голубого топлива не будет в районах, ограниченных улицами. Гаражные проспектом Джубекджулу, Калинина, Салиевой с 13 по 20 мая. А с 13 по 14 мая газа не будет на Лермонтова, Победы, Калинина и Ленина. Газовая служба Бишкекгаз приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения. Ночь музеев пройдет 18 мая с 15.00 до 9 вечера в Национальном историческом музее Бишкека. В этом году акция посвящена теме объединения людей через культуру. Посетителей ждут концерты, показы мод, цирковые номера, национальные игры и творческие мастер-классы. Можно будет попробовать себя в живописи, скульптуре, работе с войлоком, деревом, кожей и глиной. Также покажут документальные фильмы об археологии и войне. В программе примут участие театр «Манас», Ассамблея народов Кыргызстана, творческие организации и учебные заведения. Ожидается, что музей за вечер посетят более 10 тысяч человек. К этому часу все. С вами была Диана Дюшина-Алиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама.
2: Джернома.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-709-900.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил. Арматуру и проф носил, муж сегодня в стройдвор ходил.
4: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
5: Бишкек, 28 мая, Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00, Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 15 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, ночью опустится до 9. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 14. В Высокорской области также ясно, днем плюс 16, ночью плюс 5, в Нарыне днем плюс 19 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 6. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 23 градуса, ночь составит плюс 9. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Бишкек, 17 мая. На сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам. Феникс. Царица. Мощный звук. Яркое шоу. И атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте iticket.kg. Количество мест ограничено. 17 мая. Бишкек. Джаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти. Главное событие этой весны.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой, это горячая акция от Apromkg. Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в Apromkg. Бишкек, профсоюзная 180. Количество товара ограничено.
5: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
6: Откройте для себя мир легендарного бренда Morris Garage у официального дистрибьютора MG Motor.
7: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
6: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
7: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас 0-888-900-900. Анкара-1/12.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
10: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
11: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.
0: Реклама на Авторадио
12: 0-777-118-118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Крупные гидроэлектростанции страны готовят к зиме. Об этом сообщает Минэнерго. На Ташкумырской ГЭС чинят гидроагрегат под номером 3 и высоковольтные сети, а на Шамалдысайской – трансформатор и выключатель. На Учкурганской станции обновляют сразу два агрегата, что увеличит мощность станции до 216 мегаватт и проводит техобслуживание оборудования. В свою очередь, на Курпсайской ГЭС меняют трансформаторы на более современные и мощные. Все работы направлены на стабильное электроснабжение и надежную работу системы в зимнее время. Часть Бишкека останется без газа на несколько дней. Об этом сообщает Бишкекгаз. По данным службы, голубого топлива не будет в районах, ограниченных улицами. Гаражные проспектом Джубекджулу, Калинина, Салиевой с 13 по 20 мая. А с 13 по 14 мая газа не будет на Лермонтова, Победы, Калинина и Ленина. Газовая служба Бишкекгаз приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения. Ночь музеев пройдет 18 мая с 15.00 до 9 вечера в Национальном историческом музее Бишкека. В этом году акция посвящена теме объединения людей через культуру. Посетителей ждут концерты, показы мод, цирковые номера, национальные игры и творческие мастер-классы. Можно будет попробовать себя в живописи, скульптуре, работе с войлоком, деревом, кожей и глиной. Также покажут документальные фильмы об археологии и войне. В программе примут участие театр «Манас», Ассамблея народов Кыргызстана, творческие организации и учебные заведения. Ожидается, что музей за вечер посетят более 10 тысяч человек. К этому часу все. С вами была Диана Дюшина-Алиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлуу даректи таңдаңыз. Ахунбаев Бакаев, жаңы филиал Медеров Элибаев.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Тағдырдын татал жолунда сыноолор бүтпөйт экен.
5: Айтышат, бул жакта кызыл көйнөк кийген кыз көрүнөт деп. Түнкүсүн жолдо машиналарды токтотот эмиш. Анан ким токтосо же ким жолуп калса,
6: эмне болот экен?
4: Кызыл көйнөк, кырсыкпы же кылымдык арманбы? 30 апрелден баштап бардык кинотеатрларда. Кызыл көйнөк 2. Чындыктын экинчи жүзү. Көкүрүп жибербеңиз.
7: Авария болуп туруп, кап жаман болгон экен.
8: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы. Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллиондор изи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
7: Аскал, биз жеңебиз.
9: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10. Телефон 0508-999-911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.
0: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 15 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, ночью опустится до 9. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 14. В Высокорской области также ясно, днем плюс 16, ночью плюс 5, на Нарыне днем плюс 19 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 6. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 23 градуса, ночь составит плюс 9. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
3: Представь себе будущее, в котором ты наслаждаешься комфортом бесшумного автомобиля и не тратишь деньги на топливо. Это будущее уже здесь. Стильные электромобили от Электроавто KG. Максимум комфорта, минимум расходов. Заряжайся дома и езди без выхлопов. Узнай о специальных условиях и ограниченных предложениях в Электроавто KG. Звони 055-312-38-83.
4: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0888 900 900.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дышина-Алиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Крупные гидроэлектростанции страны готовят к зиме. Об этом сообщает Минэнерго. На Ташкумырской ГЭС чинят гидроагрегат под номером 3 и высоковольтные сети, а на Шамалдысайской – трансформатор и выключатель. На Учкурганской станции обновляют сразу два агрегата, что увеличит мощность станции до 216 мегаватт и проводит техобслуживание оборудования. В свою очередь, на Курпсайской ГЭС меняют трансформаторы на более современные и мощные. Все работы направлены на стабильное электроснабжение и надежную работу системы в зимнее время. Часть Бишкека останется без газа на несколько дней. Об этом сообщает Бишкекгаз. По данным службы, голубого топлива не будет в районах, ограниченных улицами. Гаражные проспектом Джубекджулу, Калинина, Салиевой с 13 по 20 мая. А с 13 по 14 мая газа не будет на Лермонтова, Победы, Калинина и Ленина. Газовая служба Бишкекгаз приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения. Ночь музеев пройдет 18 мая с 15.00 до 9 вечера в Национальном историческом музее Бишкека. В этом году акция посвящена теме объединения людей через культуру. Посетителей ждут концерты, показы мод, цирковые номера, национальные игры и творческие мастер-классы. Можно будет попробовать себя в живописи, скульптуре, работе с войлоком, деревом, кожей и глиной. Также покажут документальные фильмы об археологии и войне. В программе примут участие театр «Манас», Ассамблея народов Кыргызстана, творческие организации и учебные заведения. Ожидается, что музей за вечер посетят более 10 тысяч человек. К этому часу все. С вами была Диана Дышина-Алиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81. Европадагы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалык көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянтчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221-007-009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү? Ооба. Сулуу? Ооба. Бактылуу? Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50%га чейинки арзандатуу. Ивраше. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.
0: Бишкек, 17 мая. На сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам. Феникс. Царица. Мощный звук. Яркое шоу. И атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте iticket.kg. Количество мест ограничено. 17 мая. Бишкек. Джаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти. Главное событие этой весны.
4: В

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 15 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, ночью опустится до 9. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 14. В Высокорской области также ясно, днем плюс 16, ночью плюс 5, в Нарыне днем плюс 19 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 6. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 23 градуса. Ночь составит плюс 9. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.

0: подарках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнернефть.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
5: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована.
7: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
8: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил, арматуру или проф носил, муж сегодня в стройдвор ходил.
9: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
10: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Крупные гидроэлектростанции страны готовят к зиме. Об этом сообщает Минэнерго. На Ташкумырской ГЭС чинят гидроагрегат под номером 3 и высоковольтные сети, а на Шамалдысайской – трансформатор и выключатель. На Учкурганской станции обновляют сразу два агрегата, что увеличит мощность станции до 216 мегаватт и проводит техобслуживание оборудования. В свою очередь, на Курпсайской ГЭС меняют трансформаторы на более современные и мощные. Все работы направлены на стабильное электроснабжение и надежную работу системы в зимнее время. Часть Бишкека останется без газа на несколько дней. Об этом сообщает Бишкекгаз. По данным службы, голубого топлива не будет в районах, ограниченных улицами. Гаражные проспектом Джубекджулу, Калинина, Салиевой с 13 по 20 мая. А с 13 по 14 мая газа не будет на Лермонтова, Победы, Калинина и Ленина. Газовая служба Бишкекгаз приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения. Ночь музеев пройдет 18 мая с 15.00 до 9 вечера в Национальном историческом музее Бишкека. В этом году акция посвящена теме объединения людей через культуру. Посетителей ждут концерты, показы мод, цирковые номера, национальные игры и творческие мастер-классы. Можно будет попробовать себя в живописи, скульптуре, работе с войлоком, деревом, кожей и глиной. Также покажут документальные фильмы об археологии и войне. В программе примут участие театр «Манас», Ассамблея народов Кыргызстана, творческие организации и учебные заведения. Ожидается, что музей за вечер посетят более 10 тысяч человек. К этому часу все. С вами была Диана Дюшина-Алиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 15 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, ночью опустится до 9. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 14. В Высокорской области также ясно, днем плюс 16, ночью плюс 5, в Нарыне днем плюс 19 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 6. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 23 градуса. Ночь составит плюс 9. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
5: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
6: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0-998-909-909.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
9: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
10: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
11: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.
12: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит».
0: Немецкие технологии Deutz Farr с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. FarmLead – это комфорт и мощь. Только в AgroTrack – четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в AgroTrack 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
13: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дышина-Алиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Крупные гидроэлектростанции страны готовят к зиме. Об этом сообщили.

0: сообщает Минэнерго. Наташкумырская ГЭС чинят гидроагрегат под номером 3 и высоковольтные сети, а на Шамалдысайской – трансформатор и выключатель. На Учкурганской станции обновляют сразу два агрегата, что увеличит мощность станции до 216 мегаватт и проводит техобслуживание оборудования. В свою очередь, на Курпсайской ГЭС меняют трансформаторы на более современные и мощные. Все работы направлены на стабильное электроснабжение и надежную работу системы в зимнее время. Часть Бишкека останется без газа на несколько дней. Об этом сообщает Бишкекгаз. По данным службы, голубого топлива не будет в районах, ограниченных улицами. Гаражные проспектом Джубекджулу, Калинина, Салиевой с 13 по 20 мая. А с 13 по 14 мая газа не будет на Лермонтова, Победы, Калинина и Ленина. Газовая служба Бишкекгаз приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения. Ночь музеев пройдет 18 мая с 15.00 до 9 вечера в Национальном историческом музее Бишкека. В этом году акция посвящена теме объединения людей через культуру. Посетители ждут концерты, показы мод, цирковые номера, национальные игры и творческие мастер-классы. Можно будет попробовать себя в живописи, скульптуре, работе с войлоком, деревом, кожей и глиной. Также покажут документальные фильмы об археологии и войне. В программе примут участие театр «Манас», Ассамблея народов Кыргызстана, творческие организации и учебные заведения. Ожидается, что музей за вечер посетят более 10 тысяч человек. К этому часу все. С вами была Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
1: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету.
2: Реклама. Джернома. После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.

0: Бойжетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: Университет. Это серьезно? Мы докажем, что это еще весело и очень интересно. 14 мая Кыргызско-Российский Славянский университет приглашает на ночь в универе. С 18 до 22 часов ты сможешь узнать о поступлении и профессиях будущего, принять участие в мастер-классах, интерактивах, посмотреть концерт и даже выиграть электросамокат. Приходи с друзьями и родителями. Открой свой университет уже сегодня.
3: АЗС

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер нефть.
1: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.
2: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
3: «Оптика Корек» — это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. «Оптика Корек» — это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129 и 4 микрорайон, 46.
4: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир, ваш стиль, ваш дом. 997-007-007.
5: Деятельность лицензирована.
6: Бишкек, 28 мая. Джаштык-Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18.00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.
7: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 15 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, ночью опустится до 9. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 14. В Высокорской области также ясно, днем плюс 16, ночью плюс 5, в Нарыне днем плюс 19 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 6. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 23 градуса. Ночь составит плюс 9. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Бишкек, 17 мая. На сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам. Феникс. Царица. Мощный звук. Яркое шоу. И атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте iticket.kg. Количество мест ограничено. 17 мая. Бишкек. Джаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти. Главное событие этой весны. Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современной школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка. Робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Медерова-Элибаева.
3: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
6: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
7: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
8: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
9: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
10: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
11: Деятельность лицензирована.
12: В каждой

0: хочешь вновь.
1: Осман. Больше, чем чай. Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Крупные гидроэлектростанции страны готовят к зиме. Об этом сообщает Минэнерго. На Ташкумырской ГЭС чинят гидроагрегат под номером 3 и высоковольтные сети, а на Шамалдысайской трансформатор и выключатель.

0: двигатель. На Учкурганской станции обновляют сразу два агрегата, что увеличит мощность станции до 216 мегаватт и проводит техобслуживание оборудования. В свою очередь на Курпсайской ГЭС меняют трансформаторы на более современные и мощные. Все работы направлены на стабильное электроснабжение и надежную работу системы в зимнее время. Часть Бишкека останется без газа на несколько дней. Об этом сообщает Бишкекгаз. По данным службы, голубого топлива не будет в районах, ограниченных улицами. Гаражные проспектом Джубекджулу, Калинина, Салиевой с 13 по 20 мая. А с 13 по 14 мая газа не будет на Лермонтова, Победы, Калинина и Ленина. Газовая служба Бишкекгаз приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения. Ночь музеев пройдет 18 мая с 15.00 до 9 вечера в Национальном историческом музее Бишкека. В этом году акция посвящена теме объединения людей через культуру. Посетителей ждут концерты, показы мод, цирковые номера, национальные игры и творческие мастер-классы. Можно будет попробовать себя в живописи, скульптуре, работе с войлоком, деревом, кожей и глиной. Также покажут документальные фильмы об археологии и войне. В программе примут участие театр «Манас», Ассамблея народов Кыргызстана, творческие организации и учебные заведения. Ожидается, что музей за вечер посетят более 10 тысяч человек. К этому часу все. С вами была Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
1: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильные приложения и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қомыс, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Күніне 4 мал тамақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 ойру жана тәжірибалы мұғалімдер. Саат 8-ден 18.00 көчейін. IT Nest. Ыңғайлы тарифті таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев. Додо пиццаның бұйырмандары үшін қуанышты оқалар. Сіздерді көптеген беректер күтет. 5-ші майдан 30-шы июньға чейін Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен бергеліпті. Акциялық азықтарға бұйыртма бергендерге 70-ден ашық берек тартылайды. Sony PlayStation ойын приставкалары, Яндекс Station ақылды колонкалары, робот жансорғыштар, велосипедтер және басқа көптеген беректер. Бұйыртма берді ұтып ал. Акция туралы толық мәлімет Додо пицца чекит.кз сайтында.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
5: Деятельность лицензирована. 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
6: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
7: Ищите краску, которая не подведет? «Декор-идея» знает решение. Интерьерная краска «Ольста» моется до 10 тысяч раз и сохраняет цвет. Бонусом вы получаете бесплатные пробники, чтобы выбрать свой идеальный оттенок. Наши адреса: Бишкек, Аюгранд А128 и Токтоналиева 104/8. Ош в ТЦ Таатан. Телефон 0705-98-88-87.
8: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 15 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, ночью опустится до 9. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 14. В Высокорской области также ясно, днем плюс 16, ночью плюс 5, в Нарыне днем плюс 19 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 6. В столице завтра без осадков.

0: не трели.
1: Еле-еле, мы научились никому не верить. Теперь дом полон улыбок, радости и нет истерик. Не играй в эти качели, ты без косметики, лучше моделей. Запах Шанели, твой не заменит.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткейджи. Жана Азия FM чекиткейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай кыймыл. Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Крупные гидроэлектростанции страны готовят к зиме. Об этом сообщает Минэнерго. На Ташкумырской ГЭС чинят гидроагрегат под номером 3 и высоковольтные сети, а на Шамалдысайской – трансформатор и выключатель. На Учкурганской станции обновляют сразу два агрегата, что увеличит мощность станции до 216 мегаватт и проводит техобслуживание оборудования. В свою очередь, на Курпсайской ГЭС меняют трансформаторы на более современные и мощные. Все работы направлены на стабильное электроснабжение и надежную работу системы в зимнее время. Часть Бишкека останется без газа на несколько дней. Об этом сообщает Бишкекгаз. По данным службы, голубого топлива не будет в районах, ограниченных улицами. Гаражные проспектом Джубекджулу, Калинина, Салиевой с 13 по 20 мая. А с 13 по 14 мая газа не будет на Лермонтова, Победы, Калинина и Ленина. Газовая служба Бишкекгаз приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники.

0: энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения. Ночь музеев пройдет 18 мая с 15:00 до 9 вечера в Национальном историческом музее Бишкека. В этом году акция посвящена теме объединения людей через культуру. Посетители ждут концерты, показы мод, цирковые номера, национальные игры и творческие мастер-классы. Можно будет попробовать себя в живописи, скульптуре, работе с войлоком, деревом, кожей и глиной. Также покажут документальные фильмы об археологии и войне. В программе примут участие театр «Манас», Ассамблея народов Кыргызстана, творческие организации и учебные заведения. Ожидается, что музей за вечер посетят более 10 тысяч человек. К этому часу все. С вами была Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
1: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Келечекте элестетип көр. Үнсүз автоунаанынын кайлуулугунан рахат алып, күйүүчү майга акча коротпойсуң. Келечек эми реалдуулукка айланды. Электроавто KG компаниясынан стилдүү электромобилдер. Максималдуу комфорт, минималдуу чыгым. Үйдө кубатта да, экологияга зыян келтирбей айда. Атайын шарттар жана чектелген сунуштар тууралуу. Электроавто KG компаниясынан билип ал. Чал 0553 123 883. Эгер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
3: Тагдырдын татаал жолунда сыноолор бүтпөйт экен.
4: Айтышат, бул жакта кызыл көйнөк кийген кыз көрүнөт деп. Түнкүсүн жолдо машиналарды токтотот эмиш. Анан ким токтосо же ким жолу калса
5: эмне болот экен?
3: Кызыл көйнөк кырсыкпы же кылымдык арманбы? 30 апрелден баштап бардык кинотеатрларда. Кызыл көйнөк 2 чындыктын экинчи жүзү. Көрүп жибербеңиз.
1: Бишкек, 17 мая, на сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам, Феникс, Царица. Мощный звук, яркое шоу и атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте iTickets.kg. Количество мест ограничено. 17 мая, Бишкек, Джаштык-арена, Анна Асти. Не пропусти главное событие этой весны. Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
6: Ярко? Да. Стильно? Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 15 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, ночью опустится до 9. В Волжской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 14. В Иссык-Кульской области также ясно, днем плюс 16, ночью плюс 5, в Нарыне днем плюс 19 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 6. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 23 градуса, ночь составит плюс 9. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева 165.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой, это горячая акция от Апром.кг. Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в Апром.кг. Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.

0: Свежие вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил, арматуру и проф носил, муж сегодня в стройдвор ходил.
5: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77, сайт www.stroydvor.kg.
6: Откройте для себя мир легендарного бренда Morris Garage у официального дистрибьютора MG Motor.
7: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
6: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
7: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас 0-888-900-900. Анкара-1/12.
8: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Крупные гидроэлектростанции страны готовят к зиме. Об этом сообщает Минэнерго. На Ташкумырской ГЭС чинят гидроагрегат под номером 3 и высоковольтные сети, а на Шамалдысайской – трансформатор и выключатель. На Учкурганской станции обновляют сразу два агрегата, что увеличит мощность станции до 216 мегаватт и проводит техобслуживание оборудования. В свою очередь, на Курбсайской ГЭС меняют трансформаторы на более современные и мощные. Все работы направлены на стабильное электроснабжение.

0: снабжение и надежную работу системы в зимнее время. Часть Бишкека останется без газа на несколько дней. Об этом сообщает Бишкекгаз. По данным службы, голубого топлива не будет в районах, ограниченных улицами. Гаражные проспектом Джубекджулу, Калинина, Салиевой с 13 по 20 мая. А с 13 по 14 мая газа не будет на Лермонтова, Победы, Калинина и Ленина. Газовая служба Бишкекгаз приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения. Ночь музеев пройдет 18 мая с 15.00 до 9 вечера в Национальном историческом музее Бишкека. В этом году акция посвящена теме объединения людей через культуру. Посетителей ждут концерты, показы мод, цирковые номера, национальные игры и творческие мастер-классы. Можно будет попробовать себя в живописи, скульптуре, работе с войлоком, деревом, кожей и глиной. Также покажут документальные фильмы об археологии и войне. В программе примут участие театр «Манас», Ассамблея народов Кыргызстана, творческие организации и учебные заведения. Ожидается, что музей за вечер посетят более 10 тысяч человек. К этому часу все. С вами была Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
1: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету.
2: Реклама. Жарнама. Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Больнос релакс гель булчум жана муындардағы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчумдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
3: Тагдырдын татаал жолунда сыноолор бүтпөйт экен.
4: Айтышат, бул жакта кызыл көйнөк кийген кыз көрүнөт деп. Түнкүсүн жолдо машиналарды токтотот эмиш. Анан ким токтосо же ким жолуп калса,
5: эмне болот экен?
3: Кызыл көйнөк, кырсыкпы же кылымдык арманбы? 30 апрелден баштап бардык кинотеатрларда. Кызыл көйнөк 2, чындыктын экинчи жүзү. Көкүрүп жибербеңиз.
6: Авария болуп туруп, каап жаман болгон экен.
2: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы. Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллиондор изи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
6: Аскал, биз жеңебиз.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 15 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, ночью опустится до 9. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 14. В Высокорской области также ясно, днем плюс 16, ночью плюс 5, в Нарыне днем плюс 19 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 6. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 23 градуса. Ночь составит плюс 9. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
4: Мама, это Эль-Азык?
3: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
5: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
3: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
6: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
7: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан-Батыра, 2/10, телефон 0508-999-911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.
8: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама. Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
1: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тикий Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тикий Фест. Лето начинается

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио.
2: Бишкек, 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио. Движение только вперед.

0: Всю, а.
1: Прошлое шрам на груди упадет как тень, но в твоей легкости я найду свой день.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту. Хабалайн Дрифт Сириес. 12.00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG. Информационный партнер Авторадио.
2: Бишкек, 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18.00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлір күтеді. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қомыс, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Күніне 4 мал тамақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлуу даректи таңдаңыз. Ахунбаев Бакаев, жаңы филиал Медеров Элибаев.
2: Бишкек, 17 мая, на сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам, Феникс, Царица. Мощный звук, яркое шоу и атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте itickets.kg. Количество мест ограничено. 17 мая, Бишкек, Джаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти главное событие этой весны.
3: 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
2: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Реклама. Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио. Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
1: Бишкек. 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук. Только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио. Движение только вперед.
1: Бары келет колуңдан, ишен, сага эч ким таккан жок. Кишен, ишенбеген адамга, колду